Ее нефть. Из коленных чашечек у нее идет нефть. Колени сочатся нефтью. В хороший день можно набрать полулитровую банку, если водить ее краешком по коже, цепляя маслянистые капли. И что с этим делать? Врачи только собирают консилиумы, хорошо хоть не раструбили журналистам. Родные уже привыкли к тому, что она ходит все время в черных, тугих лосинах со специальными уплотнениями на коленях, впитывающими все новые капли. Нефть – это ее повседневность. Она даже отслеживает курс на нее, колебания рынка, как чей-то пульс, чуть лихорадочный, переменный, живой, непонятный. В последнее время она чувствует себя целой нефтедобывающей страной, государством, уверенным в своем смысле. Смотрите, как она переходит улицу, как смеется, как делает покупки. Ничего, что от нефти она избавляется в ванной, снова и снова смывая тяжелые черные капли. У нее в этой жизни есть нефть. А что есть у вас?